0: Здравствуйте. Клиент, номер на сразу.
1: Негатив.
0: А, имя у нас его фаза, это мое.
1: Box 117, Officer 205 Command, 2108. Truck 2's on scene.
2: Engine 25, final 3.
1: Chief 100, Coach.